0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.